моя, за богатом оде рука твоя. А я мрзим ниве поля, что и немам да будешь моя.